0: ближе и роднее.
1: Недогонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня. Радио «Ваня».

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

и яркие новинки. Хабиб, моя малышка. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, Золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
3: Радио Ваня.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: Мне без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме открылась экспериментальная ясельная группа. В детских садах России запустили проекты о традиционных ценностях. Дальневосточные леопарды начали расселяться в КНР. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась первая группа для детей младенческого возраста от 9 месяцев до года, пишет администрация города. Это эксперимент в рамках национального проекта «Семья». Идея в том, чтобы помочь мамам раньше выйти на работу, а студенткам вернуться к учебе. При этом многодетные семьи смогут зачислять детей в такую группу вне очереди. Сейчас в группе уже 10 малышей. С ними занимаются воспитатели по специально разработанной программе, которая учитывает возраст каждого. Оставлять ребенка можно на 4 часа с 8 утра до полудня. Пока это лишь пилотный проект на базе детского сада номер 75. Если родителям он понравится, то уже в следующем году количество таких групп планируют увеличить. В детских садах России запустили проекты о традиционных ценностях «Добрые игры» и «Орлята-дошколята», пишет газета.ру. В игровой форме ребят знакомят с дружбой, взаимопомощью, уважением к старшим и заботой о других. Каждая неделя посвящена определенной теме, например, доброте, здоровью, природе, культуре, семье или родине. По пятницам ребята подводят итоги с воспитателем и говорят о том, чему научились. Новый проект рассчитан на ребят старших групп. Он помогает им понять мир вокруг, а заодно и подготовиться к школе. Дальневосточные леопарды начали расселяться на территории Китая, пишет газета.ру. В начале 21 века этих редких хищников оставалось всего 35 на юго-западе Приморья. В Китае их практически не было, хотя в 70-е годы они еще встречались. Ситуация начала меняться после 2012 года, когда в Приморье построили национальный парк. Численность леопардов стала расти, и они начали переходить границу с Китаем. Китайские власти создали резерваты, а затем и северо-восточный парк тигров и леопардов. На сегодняшний день леопарды уходят все дальше вглубь Китая, почти до Харбина. Плотность их популяции в Китае пока меньше, но территория позволяет им активно занимать эти земли. Так что у этих редких кошек появляется шанс на восстановление. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 9 сентября, отмечается день изобретения новых привычек, день тестировщика, день дизайнера графика, а еще Всероссийский день лука, Международный день судоку, день плюшевого мишки. Вот что хотите, то и отмечайте. А мы лично за Всемирный день красоты.
1: Ну, на каждой ступени развития общества, на каждом этапе развития появляются новые идеалы этой самой красоты. Стройные египтянки с правильными чертами лица, вспоминаем бюст Нефертити, спортивные гречанки с крупным лицом, а поди-ка собирай целыми днями эти оливки, а потом гоняйся за козами, миниатюрные китаянки с их маленькими ступнями 33-го размера, средневековая европейская скромная добродетель, рубенсовские пышные дамы, ну и так далее. Ну, красота, если и не спасет мир, то очень этому способствует, но не всегда и не везде. Мы помним, что существует множество историй, когда конкурсы красоты или выбор первой красавицы, неважно, на деревне там или в стране, заканчивались довольно плохо для самих участниц. В одном из африканских племен самую красивую девушку даже приносили в жертву, а в средневековье всех красавиц вообще считали ведьмами, поэтому в какую-то, по-моему, это был конец 16 века, и современники писали, что, мол, вообще в городе не осталось ни одной красивой женщины.
0: А если у тебя еще и глаза зеленые, да волосы рыжие, хана тебе.
1: Строго прямо на месте.
0: А я ничего, сижу вот.
1: Они там просто самовоспламенялись, ты понимаешь? Опережая желание Великой Инквизиции. Считается, что формирование определенных представлений о красоте происходило естественным путем до начала 20 века, но пока их не стали навязывать специалисты определенных профессий, это и модельеры, косметологи, хирурги пластики и так далее. Теперь о параметрах. Красивой считается женщина с гармоничными чертами лица, здоровой кожей и ухоженным видом. Ну и действительно, многочисленные научные исследования показывают, что человеческий мозг подсознательно считывает симметричные черты лица и пропорциональное телосложение как привлекательные. Чистая кожа, выразительные глаза, блестящие волосы и энергичная походка всегда ассоциируется с витальностью от слова «вита», «жизнь», да, то есть с жизнелюбием.
0: Да, причем я абсолютно точно уверена, что на красоту глаз влияет не их разрез и форма, а то, что в них, выражение этих самых глаз. Поэтому, мужчины, хотите женщину с красивыми глазами? Сделайте ее счастливой.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой.
4: 770908.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
6: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А. Телефон 35-33-81.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Нойва Дукардейру будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, подавляющее большинство жителей города – женщины. Он был основан в конце 19 века и со временем сформировал собственное социальное правило. Мужчины, как правило, живут и работают за пределами города, возвращаясь лишь на выходные. Женщины же управляют всеми аспектами жизни поселения – от сельского хозяйства до общественных решений. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 16 градусов днем и до плюс 11 ночью. Ветер северный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается день изобретения новых привычек. Ну вот и о привычках мы решили поговорить. Что вы не так давно внедрили в свою жизнь и как это на нее повлияло? Может быть, вы избавились от какой-то плохой привычки и теперь этому несказанно рады и хотите с другими поделиться, каким образом у вас это получилось? Ведь не секрет, что многие хотят избавиться, да, от каких-то вредных привычек, но не знают, с чего начать или начинают, и потом все возвращается на круги своя.
2: Да, ну, мы знаем, что все вредные привычки, ну, основная их масса идет из подросткового возраста, когда хочется казаться повзрослее, когда хочется обрести какой-то более высокий статус.
1: Самое интересное, что кажется, кажется, что эта вот вредная привычка тебя почему-то делает взрослее. Вот это вот удивительно.
2: Ну, то есть ты такой уже бывалый, ты опытный чувак, ты такой просоленный всеми ветрами.
1: А потом тебе за 40, да. И ты думаешь, так, как бы выглядеть помоложе? Вот что это за прикол у людей?
2: Ну, понимание приходит с опытом, как помнишь, как было в одной рекламе. Поэтому здесь, в общем-то, все очевидно и логично.
1: Да, как вы что-то бросили и как вы что-то начали? Наверное, вот как-то так должен звучать сегодняшний вопрос. Ну, например, да, вот у нас с Алексеем, не побоюсь этого слова «у нас», вошло в привычку вставать очень рано. Ну, естественно, это касается рабочих каких-то моментов, но в субботу и воскресенье, казалось бы, спи, не хочу. Нет.
2: Не хочу.
1: Не хочу.
2: Вот на самом деле,
1: да. 5 утра. Здравствуй, Алексей. Ну, как ты? У меня все спят, у меня тоже. Ну что, поболтаем?
2: Да, и поехали опуливаться свежими мемами. Да. А у меня, знаешь, такие бывают темы. Встаю, значит, 3 часа 33 минуты.
1: Да.
2: Суббота. Я в абсолютно прекрасном настроении, выспавшийся, иду закладывать...
1: За воротник.
2: Если бы. Там булькает где-то кофейник, а я уже закладываю в стиралку грязное белье, смотрю, где еще прибрать, что...
1: Не, ну подожди, ночью уже дешевле стирать. Это же по ночному тарифу идет электроэнергия.
2: А... Я как бы это понимаю, это идет таким приятным бонусом. Просто фишка в том, что биологические часы порой даже раньше меня пробуждают, чем это надо в будни.
1: Ну вот такое вот бывает, да, друзья? Итак, рассказывайте, как вы начали, например, заниматься каким-то спортом. Я, кстати, знаю, что для того, чтобы заняться действительно спортом, нужно найти этот самый спорт. Предположим, вы пришли в зал, а вам там не нравится тягать гантели. Ну тогда вы пошли на аэро-йогу, а вам не понравилось болтаться в этом гамаке. Тогда вы пошли на джампинг. И вот они, прыгание на этих маленьких батутиках зашло, как говорится, и вошло, собственно, в привычку. Обо всем об этом рассказывайте в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» «Радио Ваня».
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
3: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, разногласия и споры возникают чаще, чем обычно, но уже совсем скоро все наладится.
2: Овны-мужчины, сегодня придется признать свои давние ошибки, а это обеспечит вам будущий успех.
1: Тельцы-женщины, с важными решениями лучше не спешить, а уж принимать их на ходу точно не стоит.
2: Тельцы-мужчины, сегодня многое дается легко, к тому же открываются новые таланты, главное не откладывать даже мелочи.
1: Близнецы-женщины, благодаря изобретательности вы находите неожиданные, но эффективные решения.
2: Близнецы-мужчины, удивительные возможности, которые перед вами откроются, потребуют немного смелости.
1: Раки-женщины, трижды подумайте перед тем, как что-то кому-то сказать. Последствия могут быть необратимыми.
2: Раки-мужчины, вам придется приложить немало усилий, чтобы разобраться с накопившимися проблемами.
1: Львы-женщины, очень важно не отвлекаться по пустякам и вовремя реагировать на события.
2: Львы-мужчины, любую новую информацию тщательно проверяйте. Сегодняшние сплетни будут очень опасны.
1: Девы-женщины, все сложится удачно, если делать это с чувством, толком, расстановкой.
2: Девы-мужчины, ваши достоинства будут замечены представителями противоположного пола.
1: Весы-женщины, придется как следует постараться. Но вы-то знаете, что дело того стоит, и вас это вдохновляет.
2: Весы-мужчины, вам звезды советуют закинуть в долгий ящик дела, которые можно отложить, и посвятить этот день отдыху.
1: Скорпионы-женщины, будет возможность кое-что изменить в жизни, сделать ее комфортнее и приятнее.
2: Скорпионы-мужчины, способность вникать в детали становится залогом успеха.
1: Стрельцы-женщины, сложности будут, но если сосредоточиться, то все успеете играючи.
2: Стрельцы-мужчины, отличное самочувствие и хорошее настроение сделают день насыщенным и не лишенным удовольствия.
1: Козероги-женщины, возможны приятные встречи с друзьями и гармоничные переговоры с деловыми партнерами.
2: Козероги-мужчины, ваш обычный консерватизм уступает место жажде новых впечатлений и смелых экспериментов.
1: Водолеи.

0: это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: На радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня среда, 9 сентября. И вы нам рассказываете о тех вредных привычках, с которыми вы расстались. Рассказываете механику этого самого расставания. А что полезного приобрели за последнее время? Ксения Баглай отметилась в канале радио Ваня в Максе. Пока не получается, но хочу, чтобы у нас была такая семейная привычка. Хотя бы раз в месяц куда-то выбираться, отдыхать. Ну, возможно, даже это будет будний день. И ребенок прогуливает школу таким образом. Ничего страшного, стремиться к этому желает Ксения. Всем хорошего дня, побольше выходных. Ну, а от плохой привычки избавилась пару лет назад. Это была электронная сигарета. Как же было сложно. Очень, прям очень. Но сейчас довольно хожу. Головные боли пропали и отдышка.
2: Ну, у кого головные боли пропали от того, что он бросил сигарету, а у кого от того, что он отказался от подушки. Алена пишет в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». «Я сплю без подушки. Вот уже 10 лет», — хвастается Алена. «И голова не болит, и никто меня понять не может. Как это так, без подушки?» Ну, я что хочу сказать. Тут главное, чтобы шея не перегибалась. У меня, например, моя тетя, она врач, и, ну, уже на пенсии, естественно, она всегда от головной боли принимала брусок. То есть брусок деревянный подкладывала под шею, ложилась на спину и лежала так некоторое время. И, собственно, головная боль куда-то уходила. Казалось бы, ты же доктор, что ж ты таблетку не съешь? А нет, деревяшка лучшая, говорила Альвина Константиновна.
1: Аня Медведева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. У меня такая была привычка есть много сладкого и пить все вот эти вот, да, опять же, сладкие газировки. Это было без остановки. У меня прям, ну, это было когда? Много лет назад.

0: назад, еще до исторического материализма.
1: Насколько я помню, Ане лет 19, наверное.
0: Ане лет 19, да, поэтому у нее такая...
1: Но Аня уже бросила.
0: У нее хорошая, серьезная такая вот эта вот перспектива, да, бэкграунд. А сейчас уже отвыкла, и вместо газировки чаек, сок. Сладкое постоянно есть тоже отвыкла. Могу раз в неделю, ну там, с чайком, вот, какое-нибудь там печенье. А сейчас вместо сладкого перешла на фрукты и овощи, а вместо газировок пью... томатный сок.
1: Ну, так себе альтернативу вообще.
0: Ну, это тяжеловатое тоже, знаете,
1: вместо история. Газировок надо пить березовый сок. Это еще куда ни шло. А я вчера, знаешь, что нашла в кладовке? Сифон. Сифон и баллоны. Ну, думаю, сейчас это... начну производить газы. Пока еще не пробовала. Друзья, а какие привычки приобрели вы и от каких избавились, спрашиваем мы у вас в нашей группе ВКонтакте, в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ и в нашем канале в Максе. Вот еще одно сообщение от Юлечки. А у меня муж бросил курить, и я так этому рада. Я вообще всем говорю, удачно женился и бросил курить. Он и сам этому очень рад. И сейчас знаете, что говорит? Ой, как я курил столько лет, фу! Всем отличного дня от Юляшки с Калужской области.
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.
3: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
5: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю,

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области подводят итоги трудового лета. В России изменятся правила внесения наличных в банкоматы. В Нальчике приготовили 250-килограммовую халву. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромских студенческих отрядах этим летом трудились почти 1000 человек, пишет ГТРК. Это учащиеся двух вузов и 14 учреждений профобразования. Больше половины из них работали на стройках. Они помогали возводить школы в Караваево и Красном на Волге, молодежный центр в Нее и жилые дома в Костроме. Также их привлекали к ремонту общежитий, поручали подготовительные подсобные работы, благоустройство и озеленение. Но стройками дело не ограничилось. Активная молодежь трудилась на фермах, в теплицах, в детских лагерях и даже проводниками на железной дороге. С каждым из ребят был заключен трудовой договор, а горячие обеды предоставляли бесплатно. В некоторых районах, например, в Нее, студентам Мишари помогли с жильем. С 1 октября появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке, пишет «Известия». Операция будет проходить через систему быстрых платежей, но есть ограничения. За раз можно внести не больше 25 тысяч, за день до 50, а за месяц до 200. Такая операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП на нее не действуют. Комиссию могут взять оба банка. Лимиты считаются по человеку в целом, а не по каждому банку. Когда они восстановятся, зависит от методики конкретного банка. В случае, если банкомат принял деньги, а на счет они не поступили, необходимо сохранить чек и обратиться в банк, который принимал наличные. В случае отказа перед внесением купюр проверьте, подключен ли сервис и не превышен ли лимит. В Нальчике поставили рекорд России. Приготовили самую большую кабардинскую халву, пишет Лента.ру. Ее вес составил 254 килограмма. Национальное лакомство создали сельские женщины. На его приготовление у них ушло больше 6 часов. Рецепт халвы здесь передают из поколения в поколение. Это не просто угощение, а настоящая часть культурного наследия кабардинского народа. Готовят ее из простых натуральных продуктов. Сливочного масла, пшена и сахарного сиропа. Но вот сам процесс требует много времени и мастерства. Рекорд уже занесли в Книгу рекордов России. И, кстати, это уже не первый гастрономический рекорд в регионе. В 24 году здесь сварили больше 300 литров яблочного джема, а в 23-м собрали панно из 42 тонн яблок. Что ж, кабардинцы умеют удивлять. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о привычках, о вредных и полезных. Как вы от них избавились и, наоборот, как вы их приобрели. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Наталья Еворская. Я ушла из абьюзивных отношений. Да, я люблю этого человека. И знакомы мы были 12 лет, 3 из которых в отношениях. Но дошла до такой грани, собрала вещи и разорвала все. Грущу? Конечно. Жаль несбывшихся надежд и планов. А еще с никотиновых сигарет перешла на безникотиновые. Я очень рада. Привычка есть, но никотином больше организм не травлю. Значит, что, Наташа? Абьюзивные отношения – это страшно. И то, что вы всего лишь 3 года в них провели, а впереди у вас вся жизнь, это вы вот прям правильно сделали. А грусть, конечно же, пройдет, когда встретится тот человек, с которым вы подумаете: ничего себе, а что, так можно было?
2: Марина отметилась в Максе. Хорошего продуктивного дня всем вам. И всем Божья благодать, кстати. Вот такая, да, такое оформление. А мой любимый Сережка бросил курить в апреле, а в июне мы поженились. Совпадение?
3: Не думаю.
2: Обожаю своего мужа. А хорошая привычка у нас такая общая, это страсть, это рыбалка. Каждый выходной выезжаем.
1: Ой, где бы мне найти тоже такого вот какого-нибудь человека, может быть, даже женского пола, который каждые выходные выезжает на рыбалку, я бы к нему с удовольствием присоединилась. Кстати, у нас тут на Неве, ну я же еду, когда в сторону дома, да, из студии, все время, постоянно я встречаю где-то в районе реки Пряжки женщину, такую седовласую, но такую очень бодрую.
2: Босую. Не очень опрятно одетую.
1: С удочкой. Одетую. Очень опрятно одетую. Очень приличная, знаешь, прям такая статная, вот не сгорбившаяся. И такая с удочкой туда-сюда. Я вот, знаешь, так хочется остановиться и познакомиться. Но там просто стоянка платная везде.
2: Выяснится, что ее зовут Эльвира Карловна Кацнельбоген.
1: Я не удивлюсь.
2: Что она интеллигентнейший профессор семьи.
1: Да, и такая за хвост держит форели.
2: Да. А сама бывшая балерина из Мариинки. Ну, короче.
1: Ой, страшное дело. А еще одно сообщение от Андрея. С 1 сентября избавился от вредной привычки переживать из-за пустяков. Нервы, это же похуже алкоголя и курения. Нервные клетки не восстанавливаются. Всем желаю здоровья и спокойствия. Я вообще слышала, что все-таки, во-первых, они восстанавливаются, но это ладно. А во-вторых, а как вы избавились от этой вредной привычки? Потому что, ну, у человека же нет внутри кнопки. Хлобысть, и он больше не переживает из-за пустяков. Может быть, вы к психологу ходили? Или, может быть, вы какие-то самостоятельные тренинги проводили? Вы давайте рассказывайте рецепты.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» — надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру. 12+.
1: Реклама.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Нойва Дукардейру будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, подавляющее большинство жителей города – женщины. Он был основан в конце 19 века и со временем сформировал собственное социальное правило. Мужчины, как правило, живут и работают за пределами города, возвращаясь лишь на выходные. Женщины же управляют всеми аспектами жизни поселения – от сельского хозяйства до общественных решений. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 16 градусов днем и до плюс 11 ночью. Ветер северный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. И сегодня вы нам рассказываете о тех привычках, которые вам досаждали, и вы с ними благополучно расстались. Более того, описывайте, как вы это сделали. Ну и о благоприобретениях за последнее время. Инга Миронюк отметилась в телеграм-канале радио Ваня ФМ. Слушаю вас всегда в мобильном приложении и грущу, если нет интернета. Вот такая вот у меня есть привычка. Пишет Инга, сыну было несколько месяцев, и он решил спать на холодной, неотапливаемой терраске, даже когда на улице минус. Спал там всю осень, зиму и весну. А, собственно, весной мы, родители, сами поставили туда диван и начали спать с ним рядом, укутавшись множеством одеял. Высыпаешься при этом великолепно. Стали пробуждаться рано, в 5-6 часов. Встаем бодрыми, заряженными на весь день. Вот сын продемонстрировал нам, как правильно, как лучше себя вести.
2: Ну, я хочу сказать, что окно у меня не закрывается ни зимой, ни весной, ни осенью, ни в доме, ни в квартире.
1: Та же самая ситуация.
2: Да, и, конечно, когда воздух свежий и морозный, укутавшись одеялом, это великолепно спать. Но вот вставать, конечно, высовываешь ногу так на чуть-чуть и думаешь, а, нет, как-то в моей норке потеплее было. Вот и Алена пишет, отвечая Инге, пока читала, инеем покрылась. Тут смотря, где Инга живет, да, если это арктическая станция, ну, аплодируем стоя. А если это Краснодар, ну как-то удобоваримо.
1: Екатерина, мы с мужем бросили курить 13 лет назад.
2: Вау.
1: Было убеждение, что курящая невеста, ну, это некрасиво. И со дня свадьбы завязали.
2: Узелок завяжется, и хорошо бы, чтобы не развязался. Александр Егоров, у меня есть вредная привычка, я трудоголик. Я работаю даже в выходные, я не знаю, как от этого избавиться. Александр, просто ложитесь и запрещайте себе вставать. Включаете сериал и на пузо кладете кота. Выгнать кота – это преступление, я считаю.
1: Ну, конечно, конечно, это святотатство абсолютнейшее. А еще можно завести красивую девушку, в которую вы влюбитесь, а потом ее полюбите, и, возможно, она станет теми веригами, которые воспрепятствуют, выскакивают на работу по субботам, воскресеньям.
2: Еще Анастасия Белоусова написала, в 2021 году открыла для себя мир восточных танцев. О. И теперь не представляю жизни без них. Тренировки в зале, выступления на сцене, красивые костюмы. Привет из Санкт-Петербурга, городу Кирову. Я вот к Насте здесь присоединяюсь и тоже шлю привет своему родному городу, в котором родилась и выросла. А какие привычки приобрели вы, от каких отказались и как это сделали? Пишите, а автор одного из комментариев, я напомню, сегодня получает в подарок фирменную сумку Шопер «Радио Ваня».
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о вредных и полезных привычках, которые у вас имеются или имелись, как вы от них избавились, ну или наоборот, как приобрели. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Вот, например, как это сделала Елена. Привет из Краснодара нам шлет Елена. Привычка у меня была есть сладкое. И знаете, я весила 130 килограммов. И так устала носить свой вес. Ведь это как будто каждый день мешки картофеля на себе таскаешь. Жалко стало свои бедные ноги. Написала аскезу. Стала вести здоровый образ жизни. Похудела на 50 килограммов. И это не предел. Еще одна привычка — вставать в 4:20 утра. Ранний подъем связан с выгулом собак. Так продолжалось 13 лет. Собак уже нет, а я до сих пор просыпаюсь в это время. Пришлось собаку завести, чтоб не зря. Жизнь продолжается. Елена, ну, во-первых, вы вообще большая молодец. То есть уже даже и небольшая, уже похудевшая. Молодец.
2: Постройневшая.
1: Постройневшая, да. Кстати, если вы хотите стать стройным, надо говорить, что хочется постройнеть, потому что похудеть — это значит стать хуже. Ну, я где-то такое слышала, что, мол, нельзя себе такую программу в голову записывать. Так вот, постройнеть. Во-вторых, я вот всегда поражалась этим людям, которые с собакой гуляют в 4 утра. Моя собака раньше 11 на улицу даже не выйдет. То есть, если к ней подойти в 9 и сказать: «Может, выйдем?» Мне кажется, если бы у него был палец, она бы покрутила ему виска.
2: Слушай, ну твоя Триша – это избалованная аристократка. Добрый вечер, это программа «Как закурить в 60» и ведущий Алексей Якубов и Варвара Пивоварова. Мы продолжаем читать ваши замечательные сообщения в Максе. Анастасия: мечтаю бросить пить кофе. Вот недавно закончился дома, второй день сдерживаюсь от покупки. Ну, вероятно, у нас

0: Анастасии есть веские основания для того, чтобы отказаться от этого напитка, потому что, во-первых, он содержит достаточно приличное количество кофеина. Многим он не нужен, несмотря на то, что да, его иногда и врачи даже рекомендуют в таблетках принимать, но по особым случаям, да, как такой энергетик.
1: Да, Настя, можешь попробовать цикорий? Просто я вот почему-то замечала одну вещь, что люди, которые пьют кофе, например, с молоком, им вообще без разницы, какой там кофе, потому что молоком ты убиваешь весь вкус этот кофейный. И поэтому, если его добавить в цикорий, может, оно то на то и выйдет. Или горячий шоколад, как альтернатива, например, тоже неплохо.
0: Да, а для поступления энергии в организм можно просто отказаться от других вредных привычек.
1: Да, и можно чай, кстати, пить, там тоже есть энергетические добавки.
0: Да, да, но, кстати, вот, ребята, не повторяйте мои ошибки, я лет, наверное, 10 тому назад стал увлекаться зеленым чаем. Причем это всякие были улуны, такие, сякие, пятые, десятые. Вот. И после третьей чашки у меня начинались панические атаки. Я понял, что как-то, видимо, надо связать эти события. Вот.
1: Хорошо, что связал. Да. Хорошо, что ты с нами.
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».
3: Что это за...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме обнаружили местонахождение пропавшего макета памятника Сусанину и Романову. Эксперт назвал день недели с наибольшей активностью мошенников. Нижегородские рыбаки поймали настоящего речного монстра. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме обнаружили местонахождение пропавшего макета памятника Ивану Сусанину и царю Михаилу Романову, пишет Кострома Today. Напомним, в конце июля его установили на Сусанинской площади, там, где когда-то стоял исторический монумент. Макет был небольшим, около 80 сантиметров высотой и накрыт стеклянным куполом. Однако стояло недолго, буквально через несколько дней он самоликвидировался. Теперь на Сусанинской площади осталась только пустая конструкция, стеклянный купол без памятника внутри, а сам макет, как выяснилось, переставили к Костромскому Кремлю. Примечательно, что рядом с ним находится та самая колонна, которая осталась от оригинального 15-метрового памятника, стоявшего в центре Костромы еще до революции. Мошенники чаще всего звонят по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, рассказал РИА Новости зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. Но есть и исключения, отмечают Кузнецов. Если мошенники нацелены на крупную сумму или планируют психологическую обработку, они могут звонить без остановки даже в выходные. Хорошая новость – общее количество мошеннических звонков в России снизилось на 30%. Помните, что настоящие банки или полиция никогда не просят вас приводить деньги. Будьте внимательны и не дайте себя обмануть. В Нижнем Новгороде рыбаки выловили из Волги настоящего речного монстра. Сама весом больше 100 килограммов, пишет Лента.ру. Борьба с гигантом длилась больше часа. Как признался рыбак, они с напарником несколько раз меняли, чтобы удержать такого мощного противника. Все мышцы забились, словно после интенсивной тренировки в зале. Длина сама достигла почти 2,5 метра. Но домой рыбаки ничего не привезли. Речного монстра они отпустили обратно в Волгу, чтобы тот, как они сами выразились, уверенно удивлял порядочных рыбаков своей мощью и продолжал расти. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Положительный заряд на «Радио Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня FM».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 9 сентября, отмечается день изобретения новых привычек, день тестировщика, день дизайнера графика, а еще Всероссийский день лука, Международный день судоку, день плюшевого мишки. Вот что хотите, то и отмечайте. А мы лично за Всемирный день красоты.
1: Ну, на каждой ступени развития общества, на каждом этапе развития появляются новые идеалы этой самой красоты. Стройные египтянки с правильными чертами лица, вспоминаем бюст Нефертити. Спортивные гречанки с крупным лицом, а поди-ка собирай целыми днями эти оливки, а потом гоняйся за козами. Миниатюрные китаянки с их маленькими ступнями 33-го размера, средневековая европейская скромная добродетель, рубенсовские пышные дамы, ну и так далее. Ну, красота, если и не спасет мир, то очень этому способствует, но не всегда и не везде. Мы помним, что существует множество историй, когда конкурсы красоты или выбор первой красавицы, неважно, на деревне там или в стране, заканчивались довольно плохо для самих участниц. В одном из африканских племен самую красивую девушку даже приносили в жертву, а в средневековье всех красавиц вообще считали ведьмами, поэтому в какое-то, по-моему, это был конец 16 века, и современники писали, что, мол, вообще в городе не осталось ни одной красивой женщины.
0: А если у тебя еще и глаза зеленые, да волосы рыжие, хана тебе.
1: Строго прямо на месте.
0: А я ничего, сижу вот.
1: Они там просто самовоспламенялись, ты понимаешь? Опережая желание Великой Инквизиции. Да. Считается, что формирование определенных представлений о красоте происходило естественным путем до начала 20 века, но пока их не стали навязывать специалисты определенных профессий, это и модельеры, косметологи, хирурги пластики и так далее. Теперь о параметрах. Красивой считается женщина с гармоничными чертами лица, здоровой кожей и ухоженным видом. Ну и действительно, многочисленные научные исследования показывают, что человеческий мозг подсознательно считывает симметричные черты лица и пропорциональное телосложение как привлекательные. Чистая кожа, выразительные глаза, блестящие волосы и энергичная походка всегда ассоциируются с витальностью от слова «вита» — жизнь, да, то есть с жизнелюбием.
0: Да, причем я абсолютно точно уверена, что на красоту глаз влияет не их разрез и форма, а то, что в них, выражение этих самых глаз. Поэтому, мужчины, хотите женщину с красивыми глазами? Сделайте ее счастливой.
2: Что это было? Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе и

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Ной в Адукардейру будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, подавляющее большинство жителей города – женщины. Он был основан в конце 19 века и со временем сформировал собственное социальное правило. Мужчины, как правило, живут и работают за пределами города, возвращаясь лишь на выходные. Женщины же управляют всеми аспектами жизни поселения – от сельского хозяйства до общественных решений. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 16 градусов днем и до плюс 11 ночью. Ветер северный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
0: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.
4: Я

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, гром и молния. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали природное явление.
3: А на картинке подсказки... Дети в лесу. Но эти дети в лесу оказались не просто так. Не волнуйтесь, они не заблудились и не одинокие. Они там занимаются каким-то определенным делом. Ну, как минимум, один мальчик второму что-то показывает по карте. Мол, иди туда, и мы там что-то обязательно найдем. Другие ребята где-то на заднем плане совещаются между собой. И они тоже одеты соответствующе. Ну, для того, чтобы их в лесу, наверное, не нашел ни медведь, ни кто-то другой. Защитная расцветка у... их курточек, а еще там есть мужчина. А вот мужчина как-то не позаботился о себе, ну, как будто бы клещей не боится. Стоит такой в футболочке.
2: Футболке с надписью «Радио Ваня», кстати говоря,
3: да,
2: смотри.
3: Да, флажок привязывает тоже, наверное, с надписью «Радио Ваня», по крайней мере, красного цвета. В общем, что-то на этой картинке происходит, и мне кажется, что люди советского времени обязательно должны догадаться и связать вот это происходящее на картинке с природным явлением, которое мы загадали. Кстати, ты знаешь, что сейчас на надвигается вторая волна клещей. И вот я не зря просто за мужчину заволновалась. И медики говорят, что ребята и девчата, обязательно ходите в лес. Сейчас же все за грибами поперли. Ходите в лес в светлой одежде. Ну, это понятно, банально. Там осматривайте себя. И после леса, естественно, тоже.
2: Слушай, ну да, кепки, бейсболки, банданы, ребята, тоже берегите голову.
3: В Санкт-Петербурге сегодня плюс 21 градус, а то и 22. Да, возможен дождь. Но вот как раз тот самый грибной. И, естественно, те люди, которые не работают... и сегодня себе выделили денечек посреди недели, может, отпросились там, да, или там у них отгул взяли, и пойдут за боровиками, вот они тоже подвержены этой опасности, потому что клещи не дремлют. Они, говорят, до заморозков могут на вас нападать и атаковать.
2: Да, и некоторые петербуржцы вот сегодня рано утром видели, как гигантский 6-метровый клещ выходил из летнего сада.
3: Что с тобой, Алексей? Кто тебя покусал сегодня ночью? Смотри, комары вообще зверствуют. Итак, друзья, природное явление. Пишите под картинкой подсказкой и получайте приз.
2: Да, это два билета на премьеру спектакля «Дон Жуан» с Никитой Кологривым в главной роли. 24 сентября на сцене ДК «Выборгский» при поддержке «Радио Ваня».
1: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня. Валим.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали природное явление.
3: На картинке подсказки дети в лесу что-то ищут в защитных костюмах, совещаются, карту друг другу показывают, а мужчина в красной футболке, как мы предположили, футболке радио Ваня, вешает флаг. Правильных ответов очень много, и это не удивительно. Задание сегодня было несложное, и дети, которые ездили в пионерские лагеря, так же, как и я, а я это делала раз 7 или 8, вот такой вот я человек, я обожала ездить в пионерский лагерь, я обожала дискотеки, День Нептуна, и вот эту самую военно-патриотическую игру я тоже обожала. Значит, в чем она заключается? Детей делят на команды, и каждая команда прячет в лесу свое знамя. Ну и далее одна команда, естественно, с подсказками, со всяческими прохождениями полос препятствий ищет этот самый флаг другой команды. Ну и кто быстрее находит, сразу же там дудит в горн и, соответственно, побеждает. И однажды, когда я участвовала в этом мероприятии, я провалилась в болото. И я до сих пор Да, серьезно, не сильно болото, не прям совсем болотина, но по колено мы прям с подругой вылезали оттуда. Ого. Очень даже неприятная
2: история. То есть набрали полные...
3: Конечно, полные. Сапоги. И сапоги, и не только. Угу. Очень было страшно. Так вот, друзья, сегодня был правильный ответ – зорница.
2: Ну, вот, кстати, я единственный раз в жизни, в своей школьной жизни участвовал в зорнице, причем это было зимой, и я помню, были очень хорошо тепло одеты, ну, у нас все-таки школа такая, знаете, с интеллигентными, очень заботливыми родителями. Которые тоже присутствовали там, естественно, в засаде, ожидая нас с огромными китайскими термосами, с горячим чаем и кучей самых...
3: Китайскими трусами?
2: Термосами. Термосами, конечно же.
3: С огромными китайскими трусами. Да.
2: Фланелевыми, да. Вот, ну, там миллион...
3: Не помешало бы.
2: Бутербродов, да. Я помню, что зажгли тыловые шашки, и это дым, и сквозь это дым, и такие прямо, как, знаешь, красноармейцы в Первую мировую...
3: А я понимаю, что ты же бежал не за флагом, ты же бежал на бутерброды. Просто чем быстрее закончится игра, тем быстрее Алешке выдадут чай.
2: Да, причем я суетился настолько энергично, что 4 раза упал и, естественно, тут же протирал очки.
3: Окуляры?
2: Да. Меня стали все жалеть, и, так сказать, я отбился от стаи и был захвачен родителями.
3: Обогрет и накормлен. Друзья, сегодня мы поздравляем Светлану Андрееву и вручаем ей наш приз, 2 билета на спектакль «Дон Жуан».
2: Трагикомедия Мольера в новой постановке, классика, бьющая в нерв сегодняшнего дня. В роли главного соблазнителя всех времен Никита Кологривый. Спектакль «Дон Жуан», премьерный показ в Санкт-Петербурге 24 сентября. ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru. 18+.
1: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 9 сентября. По народному календарю отмечается Пименов день. Там Пимена целых два. Пимен Великий и Пимен Палестинский. Кроме того, в этот день вспоминают еще и Анфису Новую. Ну или, как называли ее в народе, Анфису Рябинницу. Ну и вот по традиции, в день двух Пименов и Анфисы Рябинницы крестьяне выходили кланяться рябине. Естественно, собирали ее ягоды, оставляя часть птицам на зиму. Считалось, что большой урожай рябины предвещал суровые морозы. Ну, то есть много не собирайте, иначе замерзнете.
2: А иногда там мимо этих крестьян проезжал кортеж с кряколками и как бы...
1: С вувузелами.
2: С вувузелами. Они и рябине, и этим ребятам, в общем, ну, нормально.
1: Такие, наваляли и проехали
2: очень
1: дальше.
2: Очень вежливые люди, да.
1: В этот день рябину заваривали с чаем. Ой. Варили из нее варенье. Я вот такой думаю, рябина, она же вяжет, там же всю морду скрючит.
2: И это для подтяжки лица.
1: Конечно. Заготавливали на зиму. Вообще в народной медицине ягоды принимали как и бактерицидное, и мочегонное средство, и антицинготное, ну, цинга, сами понимаете, раньше это, да, это раньше было такое распространенное в старину, но хорошо, что сейчас у нас как-то вот медицина шагнула вперед, и мы не допускаем такого безобразия.
2: Да, конечно, витамины продаются же везде.
1: Продаются. Купите, дурак, может, и попробую снегиря отними. Значит, в этот день нельзя дома оставлять беспорядок, мусорить и раскидывать вещи, ибо начнутся ссоры и недопонимания. Нужен дом в чистоте держать. Я вот так обрадовалась, я вчера как раз там половину кладовки выкинула. И как хорошо, что я вчера начала дом держать в чистоте, и сегодня только нужно продолжить.
2: Сегодня просто будет полегче уже, конечно.
1: Угу. Нельзя относиться к рябине плохо. Рубить ее, ломать, ругаться рядом с ней. То есть, если вы мало ли на кого-то ругаетесь, посмотрите, нет ли рядом рябины. А еще вот интересная штука. В старину бытовала такая традиция, значит, искать рябину раздвоенную. И вот человек, который хотел избавиться от хвори, должен был через нее перелезть. Чтобы у нас у соседа во дворе стоит рябина, как раз похожая на рогатину. Понятно, что мне уже не 16, и то тут, то там где-то то колено заскрипит, то в спине щелкнет. Вот я думаю, нормально ли это,
2: значит,
1: будет,
2: послушай меня,
1: повеситься у него на рябине?
2: Народный русский рецепт. Для того, чтобы любая рябина стала раздвоенной, необходимо немного хреноухи предварить.
0: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Кипиш. И яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области прошел первый форум молодых врачей. В России предложили сажать пассажиров в самолеты и поезда через МАКС. Филолог рассказала, может ли кофе быть среднего рода. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области прошел первый форум молодых врачей, пишет Кострома Тудей. Главным событием стала встреча с губернатором в формате открытого диалога. Врачи подняли несколько важных тем. Терапевт из Макарьева предложил перейти на электронные рецепты вместо бумажных, чтобы пациенты не стояли в очереди каждый раз, а данные сразу уходили в аптеку. Губернатор идею поддержал и поручил проработать техническую сторону. Также на форуме обсудили использование голосовых помощников для заполнения документов, чтобы врачи больше времени уделяли пациентам. Отдельно же затронули жилищный вопрос. Губернатор напомнил, врачи, проработавшие в регионе больше 10 лет, могут получить служебное жилье в собственность по закону, принятому в 2012 году. Глава региона поручил донести эту информацию до каждого молодого сотрудника. В Минтрансе предложили использовать мессенджер МАКС для посадки пассажиров в самолеты и поезда, пишет газета.ру. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин. Он уточнил, что пока это скорее идея и перспективное направление, а не утвержденный проект. Отмечу, что в России уже активно внедряют биометрию на транспорте. На некоторых маршрутах дальнего следования можно пройти посадку по биометрическим данным. А в нескольких регионах РЖД уже начали продавать билеты на электрички через МАКС. В разговоре фраза «моё кофе» – вполне допустимый вариант, а вот в официальной речи пока лучше говорить «мой кофе», рассказала филолог Светлана Гурьянова. Ее слова приводят РИА Новости. Она напомнила, что средний род у слова «кофе» с пометкой «разговорное» еще в 1930-е годы указывался в словаре Ушакова. По словам эксперта, в русский язык кофе пришло именно в среднем роде, а вот мужской появился позже, вероятно, под влиянием голландского, немецкого и французского языков, где это слово как раз-таки мужского рода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, разногласия и споры возникают чаще, чем обычно, но уже совсем скоро все наладится.
2: Овны-мужчины, сегодня придется признать свои давние ошибки, а это обеспечит вам будущий успех.
1: Тельцы-женщины, с важными решениями лучше не спешить, а уж принимать их на ходу точно не стоит.
2: Тельцы-мужчины, сегодня многое дается легко, к тому же открываются новые таланты, главное не откладывать даже мелочи.
1: Близнецы-женщины, благодаря изобретательности вы находите неожиданные, но эффективные решения.
2: Близнецы-мужчины, удивительные возможности, которые перед вами откроются, потребуют немного смелости.
1: Раки-женщины, трижды подумайте перед тем, как что-то кому-то сказать. Последствия могут быть необратимыми.
2: Раки-мужчины, вам придется приложить немало усилий, чтобы разобраться с накопившимися проблемами.
1: Львы-женщины, очень важно не отвлекаться по пустякам и вовремя реагировать на события.
2: Львы-мужчины, любую новую информацию тщательно проверяйте. Сегодняшние сплетни будут очень опасны.
1: Девы-женщины, все сложится удачно, если делать это с чувством, толком, расстановкой.
2: Девы-мужчины, ваши достоинства будут замечены представителями противоположного пола.
1: Весы-женщины, придется как следует постараться. Но вы-то знаете, что дело того стоит, и вас это вдохновляет.
2: Весы-мужчины, вам звезды советуют закинуть в долгий ящик дела, которые можно отложить, и посвятить этот день отдыху.
1: Скорпионы-женщины, будет возможность кое-что изменить в жизни, сделать ее комфортнее и приятнее.
2: Скорпионы-мужчины, способность вникать в детали становится залогом успеха.
1: Стрельцы-женщины, сложности будут, но если сосредоточиться, то все успеете играючи.
2: Стрельцы-мужчины, отличное самочувствие и хорошее настроение сделают день насыщенным и не лишенным удовольствия.
1: Козероги-женщины, возможны приятные встречи с друзьями и гармоничные переговоры с деловыми партнерами.
2: Козероги-мужчины, ваш обычный консерватизм уступает место жажде новых впечатлений и смелых экспериментов.
1: Водолеи-женщины, сбалансированное питание и правильный режим дня поможет избежать досадных промахов.
2: Водолеи, мужчины, дела решаются быстро и успешно, если вы начнете чуточку пораньше.
1: Рыбы, женщины, вы легко находите общий язык с партнерами, которые со временем могут стать добрыми друзьями.
2: Рыбы, мужчины, сегодня лучше заняться чем-то простым, понятным и очень любимым.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
3: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, значит, в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». И сегодня рады приветствовать комнату культуры. Ее создателя и солиста Женю Трофимова, который обрел популярность буквально год назад. И с тех пор треки этой группы завоевывают сердца сотен тысяч слушателей. О том, как простой парень из Барнаула стал всероссийской звездой, поведает нам Алексей Акопов.
2: Ну да, действительно, это группа и родом из столицы Алтай, из Барнаула. Когда-то еще совсем юные Женя Трофимов и Роман Рудыко познакомились в одном, значит, детском лагере, стали увлекаться музыкой, стали исполнять кавер-версии известных песен. Начали они, кстати говоря, с хита группы Любэ «Вышел ночью в поле с конем». Барнаульцам очень понравилось. Они много выступали на частных мероприятиях, в ресторанах, на корпоративах. Их даже один раз пригласили в начале карьеры на День России в Барнауле. Там многотысячная толпа, все руку плескали. Ну и ребята поняли, что пора начать заниматься уже сольным творчеством. И песня за песней, хит за хитом, ребята стали рвать верхушки чартов российских популярных музыкальных радиостанций и докатились до нас.
1: Да, но тут надо сказать, что еще Женя Трофимов участвовал в телепроекте «Новая фабрика звезд». Это было в 2017 году. И
2: при этом он уже в позднейших интервью говорил, что не хотел бы постоянно вспоминать эти моменты его музыкальной биографии, потому что все-таки его главное желание, чтобы публика воспринимала его как оригинального, индивидуального артиста.
1: Да, друзья, и сегодня Женя Трофимов со своей новой композицией, которая называется «Нравится». А вот нравится ли она вам, вы можете рассказать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» под постом как раз с новым треком. Прямо сейчас на «Радио Ваня» Женя Трофимов «Нравится». Слушаем.
0: А вдруг

0: шоу на радио Варя.
1: Ребятки, всем привет. Здесь батарейки. Сегодня вы рассказываете о вредных привычках, от которых избавились, и о том, каким образом вам это удалось. Ну и о благоприобретенных каких-то, да, ритуалах, традициях. Девочка Демон отметилась в нашем канале в Максе. Всем привет, большой из Тульской области. 10 лет назад отказалась от привычки пить алкоголь. Это был прекрасный момент. Я просто, вы знаете, устала и сказала, что я этого не хочу. И вот даже бутылочку пивка.
2: И даже квас, потому что там все равно полградуса имеется, поэтому, господа автомобилисты, не надумывайте себе, что там ничего нет. Еще одно сообщение от Анны из Санкт-Петербурга. Уже несколько лет пишет: Анечка, моя утренняя привычка — слушать по утрам радио Ваня и собираться на работу. Спасает от хандры, настраивает на рабочий день, обеспечивает заряд энергии. Спасибо, пишет Анна.
1: Александр, доброе утро. 12 лет прошло, как бросил курить. В один день проснулся, 1 апреля, почему-то тут случилось, да-да. И сказал себе, что больше не буду. А еще, возможно, повлияло элементарный бухгалтерский расчет. Посчитал, сколько денег на них уходят, на эти сигареты, в месяц, год и 10 лет. Ну, суммы, судя по всему, были впечатляющие.
2: Ты 10 лет не покурил, съездил на Мальдивы, да? И причем не один, а с женой и
1: да,
2: детьми.
1: И, кстати, вот, пожалуйста, тут же родилась песня в стиле русского шансона. 10 лет не покурил, съездил на Мальдивы. Опа!
2: Ольга, я избавилась от вредной привычки 10 лет назад. Тоже курить бросила. И многие спрашивают, как. Вот это очень важно у нас сегодня. Стоит только захотеть, можно в космос улететь. Это вообще моя любимая присказка. Приобрела привычку ходить в зал и прогуливаться вечерами. Ну а что, если погода хорошая? Хотя некоторые и в плохую погоду прогуливаются, и это им нисколечки и не мешает. У природы же нет плохой погоды.
1: Максим Солодунов 2 года назад избавился от привычки ходить на работу. Купил себе 5 недорогих автомобилей и сдал их в аренду в такси. Получаю в 2 раза больше, чем на предыдущей работе. Расширяюсь во всех отношениях.
2: И сам расширяюсь.
1: Ну, естественно, сдаю в аренду строительный инструмент, прокат мотоциклов. Кофе перестал пить утром, но нюхаю его постоянно. Кофе.
2: Да, некоторые, кстати, очень любят вдохнуть именно аромат свежемолотого кофе, но в себя его не заливать. Ну, а почему бы и нет? Олеся, у меня нет вредных привычек, я идеально. Олеся, ну, а хорошие-то привычки, полезные привычки у вас какие-то наверняка же имеются, если вы идеальный человек. У идеального человека должны быть какие-то ритуалы, которые ему помогают быть идеальным.
1: Да, как говорится, у идеального человека и метаболизм неплохой.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорили о вредных и полезных привычках. Еще немножечко ваших сообщений зачитаем, мы назовем имя победителя. Итак, Сергей Хапуженков, 50 лет, освоил навыки каменщика. Еще не особо профессионально, но вот я прикинул, это ж сколько можно денег сэкономить. Аж самому радостно стало. Попробуйте, творите, надо только начать, и все получится, войдет в привычку. Привет, Жуковке, моей любимой, она на больничном, выздоравливай, заяц, я тебя люблю, пишет Серега.
2: Наталья Ульянова, мне 46, курила с 16 лет с перерывами на беременность и кормление, ну а потом возвращалась к сигаретам. И вот не курю. В один день без всяких ломок и тому подобных ощущений чувствую себя свободно. Никогда не собиралась бросать курить, а тут как-то само получилось. Я сегодня ехал с таксистом, и водитель говорит, вы знаете, уже 11 лет не притрагиваюсь к бокалам, хотя до этого очень увлекался, там, да, прекрасно разбирался в напитках. И говорит, в один день проснулся и прям, говорит, как отрезало.
1: Как будто вот надоело?
2: Абсолютно. Говорит, вообще никакой тяги, да, и никаких приятных воспоминаний
1: не осталось.
2: Нет.
1: А Саша Егоров поймал себя на мысли, что зависимости нет, это просто мозг проверяет твои слабые места. И я бросил курить. С того момента уже 2 года прошло.
2: Оля из Краснодара нас приветствует в Максе. У меня, говорит, Оля, нет вредных привычек. Я ведь никогда и не курила, и алкоголь не пила. Даже там какое-нибудь легкое, там пиво, шампанское. А вот зависимость от покупок на разных маркетплейсах в себе победила. То есть
1: то вопрос как?
2: Осознанный шопинг.
1: Удалила все, что было, приложение? Или как вы это победили? Расскажите,
2: просто,
1: пожалуйста.
2: Ну, иногда людям просто удается взять себя в руки.
1: Да.
2: Хотя что я кривлю тут душой.
1: Ольга, да. Федоренко. Каждый день утром делаю зарядку, несмотря на погоду и настроение. Всем физкульт-привет, бодрости, движения вперед. Главное делать целенаправленные действия, пишет Оля, а не только думать о них, и будет результат. Ну, как говорится, иди к своей мечте, ну, либо хотя бы лежи в ее сторону. Нет, надо идти, по мнению Ольги. А у нас есть победительница, и зовут ее Инга. Мне кажется, это самая необычная привычка, которая сегодня к нам подъехала.
2: Когда сыну было несколько месяцев, он почему-то решил, ну, волевым, конечно же, участием, спать на холодной, неотапливаемой террасе, даже когда на улице минус.
1: Я тебе поясню, как это происходит. То есть ты завозишь его в дом в коляске, и он начинает орать. Угу. Вывозишь на улицу, и тишина.
2: Да, по звуковым симптомам определяешь симпатии маленького ребенка. Спал, говорит, там всю осень, зиму, весну, и вот, собственно, весной мы, родители, сами поставили там диван и начали спать рядом с ним, укутавшись множеством одеял. И вы знаете, высыпаешься великолепно, стали легко пробуждаться рано, прям-то в 5-6 утра, хотя, казалось бы, и не надо. Встаем бодрыми и заряженными на весь день. Вот так сынулька показал нам, как лучше и качественнее жить.
1: Ну, подождите, ребята, что значит «вроде бы и не надо»? Конечно, надо. Ведь к 7 нужно уже одеться, сесть торжественно и начать слушать утреннее шоу «Батарейки». К 7 по Москве. Друзья, мы вручаем Инге сегодня фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Все, что ты любишь на

0: Энергетики. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

словно будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме открылась экспериментальная ясельная группа. В детских садах России запустили проекты о традиционных ценностях. Дальневосточные леопарды начали расселяться в КНР. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась первая группа для детей младенческого возраста от 9 месяцев до года, пишет администрация города. Это эксперимент в рамках национального проекта «Семья». Идея в том, чтобы помочь мамам раньше выйти на работу, а студенткам вернуться к учебе. При этом многодетные семьи смогут зачислять детей в такую группу вне очереди. Сейчас в группе уже 10 малышей. С ними занимаются воспитатели по специально разработанной программе, которая учитывает возраст каждого. Оставлять ребенка можно на 4 часа с 8 утра до полудня. Пока это лишь пилотный проект на базе детского сада номер 75. Если родителям он понравится, то уже в следующем году количество таких групп планируют увеличить. В детских садах России запустили проекты о традиционных ценностях «Добрые игры» и «Орлята-дошколята», пишет газета.ру. В игровой форме ребят знакомят с дружбой, взаимопомощью, уважением к старшим и заботой о других. Каждая неделя посвящена определенной теме, например, доброте, здоровью, природе, культуре, семье или родине. По пятницам ребята подводят итоги с воспитателями и говорят о том, чему научились. Новый проект рассчитан на ребят старших групп. Он помогает им понять мир вокруг, а заодно и подготовиться к школе. Дальневосточные леопарды начали расселяться на территории Китая, пишет газета.ру. В начале 21 века этих редких хищников оставалось всего 35 на юго-западе Приморья. В Китае их практически не было, хотя в 70-е годы они еще встречались. Ситуация начала меняться после 2012 года, когда в Приморье построили национальный парк. Численность леопардов стала расти, и они начали переходить границу с Китаем. Китайские власти создали резерваты, а затем и северо-восточный парк тигров и леопардов. На сегодняшний день леопарды уходят все дальше, вглубь Китая, почти до Харбина. Плотность их популяции в Китае пока меньше, но территория позволяет им активно занимать эти земли. Так что у этих редких кошек появляется шанс на восстановление. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Встречай осень.
3: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня. Бой. Этой осенью.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области подводят итоги трудового лета. В России изменятся правила внесения наличных в банкоматы. В Нальчике приготовили 250-килограммовую халву. Всем привет на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромских студенческих отрядах этим летом трудились почти 1000 человек, пишет ГТРК. Это учащиеся двух вузов и 14 учреждений профобразования. Больше половины из них работали на стройках. Они помогали возводить школы в Караваево и Красном на Волге, молодежный центр в Нее и жилые дома в Костроме. Также их привлекали к ремонту общежитий, поручали подготовительные подсобные работы, благоустройство и озеленение. Но стройками дело не ограничилось. Активная молодежь трудилась на фермах, в теплицах, в детских лагерях и даже проводниками на железной дороге. С каждым из ребят был заключен трудовой договор, а горячие обеды предоставляли бесплатно. В некоторых районах, например, в Нее, студентам Шари помогли с жильем. С 1 октября появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке, пишет «Известия». Операция будет проходить через систему быстрых платежей, но есть ограничения. За раз можно внести не больше 25 тысяч, за день до 50, а за месяц до 200. Такая операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП на нее не действуют. Комиссию могут взять оба банка. Лимиты считаются по человеку в целом, а не по каждому банку. Когда они восстановятся, зависит от методики конкретного банка. В случае, если банкомат принял деньги, а на счет они не поступили, необходимо сохранить чек и обратиться в банк, который принимал наличные. В случае отказа перед внесением купюр проверьте, подключен ли сервис и не превышен ли лимит. В Нальчике поставили рекорд России. Приготовили самую большую кабардинскую халву, пишет Лента.ру. Ее вес составил 254 килограмма. Национальное лакомство создали сельские женщины. На его приготовление у них ушло больше 6 часов. Рецепт халвы здесь передают из поколения в поколение. Это не просто угощение, а настоящая часть культурного наследия кабардинского народа. Готовят ее из простых натуральных продуктов. Сливочного масла, пшена и сахарного сиропа. Но вот сам процесс требует много времени и мастерства. Рекорд уже занесли в Книгу рекордов России. И, кстати, это уже не первый гастрономический рекорд в регионе. В 24 году здесь сварили больше 300 литров яблочного джема, а в 23-м собрали панно из 42 тонн яблок. Что ж, кабардинцы умеют удивлять. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
5: Реклама. Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
6: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
7: Окна, двери, потолки, расстрой!
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой!
8: 770908.
9: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
10: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
12: Это не шутки.
13: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Hello?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме обнаружили местонахождение пропавшего макета памятника Сусанину и Романову. Эксперт назвал день недели с наибольшей активностью мошенников. Нижегородские рыбаки поймали настоящего речного монстра. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме обнаружили местонахождение пропавшего макета памятника Ивану Сусанину и царю Михаилу Романову, пишет «Кострома Тудей». Напомним, в конце июля его установили на Сусанинской площади, там, где когда-то стоял исторический монумент. Макет был небольшим, около 80 сантиметров высотой и накрыт стеклянным куполом. Однако простоял он недолго, буквально через несколько дней он самоликвидировался. Теперь на Сусанинской площади осталась только пустая конструкция, стеклянный купол без памятника внутри. А сам макет, как выяснилось, переставили к Костромскому Кремлю. Примечательно, что рядом с ним находится та самая колонна, которая осталась от оригинального 15-метрового памятника, стоявшего в центре Костромы еще до революции. Мошенники чаще всего звонят по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, рассказал РИА Новости зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. Но есть и исключения, отмечает Кузнецов. Если мошенники нацелены на крупную сумму или планируют психологическую обработку, они могут звонить без остановки даже в выходные. Хорошая новость. Общее количество мошеннических звонков в России снизилось на 30%. Помните, что настоящие банки или полиция никогда не просят вас приводить деньги. Будьте внимательны и не дайте себя обмануть. В Нижнем Новгороде рыбаки выловили из Волги настоящего речного монстра. Сама весом больше 100 килограммов, пишет Лента.ру. Борьба с гигантом длилась больше часа. Как признался рыбак, они с напарником несколько раз менялись, чтобы удержать такого мощного противника. Все мышцы забились, словно после интенсивной тренировки в зале. Длина сама достигла почти 2,5 метра. Но домой рыбаки ничего не привезли. Речного монстра они отпустили обратно в Волгу, чтобы тот, как они сами выразились, уверенно удивлял порядочных рыбаков своей мощью и продолжал расти. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Все краски осени.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+. Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
5: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ вода на Стопани 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области прошел первый форум молодых врачей. В России предложили сажать пассажиров в самолеты и поезда через МАКС. Филолог рассказала, может ли кофе быть среднего рода. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области прошел первый форум молодых врачей, пишет Кострома Тудей. Главным событием стала встреча с губернатором в формате открытого диалога. Врачи подняли несколько важных тем. Терапевт из Макарьева предложил перейти на электронные рецепты вместо бумажных, чтобы пациенты не стояли в очереди каждый раз, а данные сразу уходили в аптеку. Губернатор идею поддержал и поручил проработать техническую сторону. Также на форуме обсудили использование голосовых помощников для заполнения документов, чтобы врачи больше времени уделяли пациентам. Отдельно же затронули жилищный вопрос. Губернатор напомнил, врачи, проработавшие в регионе больше 10 лет, могут получить служебное жилье в собственность по закону, принятому в 2012 году. Глава региона поручил донести эту информацию до каждого молодого сотрудника. В Минтрансе предложили использовать мессенджер МАКС для посадки пассажиров в самолеты и поезда, пишет газета.ру. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин. Он уточнил, что пока это скорее идея и перспективное направление, а не утвержденный проект. Отмечу, что в России уже активно внедряют биометрию на транспорте. На некоторых маршрутах дальнего следования можно пройти посадку по биометрическим данным. А в нескольких регионах РЖД уже начали продавать билеты на электрички через МАКС. В разговоре фраза «моё кофе» – вполне допустимый вариант, а вот в официальной речи пока лучше говорить «мой кофе», рассказала филолог Светлана Гурьянова. Ее слова приводят РИА Новости. Она напомнила, что средний род у слова «кофе» с пометкой «разговорное» еще в 1930-е годы указывался в словаре Ушакова. По словам эксперта, в русский язык кофе пришло именно в среднем роде, а вот мужской появился позже, вероятно, под влиянием голландского, немецкого и французского языков, где это слово как раз-таки мужского рода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Радио!

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Встречай осень.
1: Если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно,
2: а потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
3: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
0: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме открылась экспериментальная ясельная группа. В детских садах России запустили проекты о традиционных ценностях. Дальневосточные леопарды начали расселяться в КНР. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась первая группа для детей младенческого возраста от 9 месяцев до года, пишет администрация города. Это эксперимент в рамках национального проекта «Семья». Идея в том, чтобы помочь мамам раньше выйти на работу, а студенткам вернуться к учебе. При этом многодетные семьи смогут зачислять детей в такую группу вне очереди. Сейчас в группе уже 10 малышей. С ними занимаются воспитатели по специально разработанной программе, которая учитывает возраст каждого. Оставлять ребенка можно на 4 часа с 8 утра до полудня. Пока это лишь пилотный проект на базе детского сада номер 75. Если родителям он понравится, то уже в следующем году количество таких групп планируют увеличить. В детских садах России запустили проекты о традиционных ценностях «Добрые игры» и «Орлята-дошколята», пишет газета.ру. В игровой форме ребят знакомят с дружбой, взаимопомощью, уважением к старшим и заботой о других. Каждая неделя посвящена определенной теме, например, доброте, здоровью, природе, культуре, семье или родине. По пятницам ребята подводят итоги с воспитателями и говорят о том, чему научились. Новый проект рассчитан на ребят старших групп. Он помогает им понять мир вокруг, а заодно и подготовиться к школе. Дальневосточные леопарды начали расселяться на территории Китая, пишет газета.ру. В начале 21 века этих редких хищников оставалось всего 35 на юго-западе Приморья. В Китае их практически не было, хотя в 70-е годы они еще встречались. Ситуация начала меняться после 2012 года, когда в Приморье построили национальный парк. Численность леопардов стала расти, и они начали переходить границу с Китаем. Китайские власти создали резерваты, а затем и северо-восточный парк тигров и леопардов. На сегодняшний день леопарды уходят все дальше, вглубь Китая, почти до Харбина. Плотность их популяции в Китае пока меньше, но территория позволяет им активно занимать эти земли. Так что у этих редких кошек появляется шанс на восстановление. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!»

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Новый день наступил, середина недели, сегодня 9 сентября. Меня зовут Андрей Шмурай и предлагаю сыграть в «Угадай фильм». Как всегда, по старой доброй традиции, по средам мы загадываем старое доброе голливудское кино. Хотя сегодняшняя загадка, я бы не сказал, чтоб такая уж древняя. Для тех, кто не в курсе правил, я напомню, включаем отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Что ж, давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Могу я попросить вас отойти подальше? Чуть-чуть и еще немного назад, пожалуйста. Давайте. Хорошо, спасибо.
3: Ну и зачем мне нужен нож?
4: Вам надо сделать разрез.
2: Да ну что вы, ни за что.
4: Дэвид, от этого зависит его жизнь.
3: Я резать людей не умею.
4: Слушайте, тут нет ничего страшного. Чтобы выпустить воздух, надо сделать маленькое отверстие. Приставьте туда лезвие.
2: Кошмар какой-то. Откуда вы это знаете?
4: Без понятия. Знаю и все. Давайте.
1: Наверняка многие вспомнили эту замечательную кинокартину родом из Голливуда. Звоните 325-696, код города 812, а подарочек уж не заставит себя ждать. Победителю сегодня достанутся 2 билета на спектакль «О чем говорят женщины» от Петербургского экспериментального театра, который пройдет 18 сентября в ДК «Выборгский». Всем удачи!
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Hello? Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Друзья, пришло время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Были несколько вариантов, но все они были неправильные. А правильный нам даст, уверен, сегодня Маргарита. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Маргарита, безумно рад вас слышать. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Да, с удовольствием.
3: Могу я попросить вас отойти подальше? Чуть-чуть и еще немного назад, пожалуйста. Давайте, давайте. Хорошо, спасибо.
4: Ну и зачем мне нужен нож?
5: Вам надо сделать разрез.
3: Да ну что вы, ни за что.
5: Дэвид, от этого зависит его жизнь.
4: Я резать людей не умею.
5: Слушайте, тут нет ничего страшного. Чтобы выпустить воздух, надо сделать маленькое отверстие. Приставьте туда лезвие.
3: Кошмар какой-то. Откуда вы это знаете?
5: Без понятия, знаю и все. Давайте.
1: Итак, Маргарита, рассказывайте, как называется этот фильм?
2: Этот фильм называется «Между небом и землей».
0: Угадал!
1: «Между небом и землей». Аплодисменты в вашу честь. И в чем же там суть-то?
2: Если я правильно помню, погибла, но не оказалась на том свете. То есть она вот между жизнью и смертью. И, если я правильно помню, молодой человек живет в ее квартире, и он ее как бы видит.
1: А, точно, так и есть. А вы помните, от чего она очнулась-то в конце?
2: К ней пришли дети навестить. Не очень помню, давно смотрела.
1: Вы вспомните Александра Сергеевича Пушкина или какие-нибудь еще сказки? От чего просыпаются принцессы?
2: От поцелуя.
1: Ну, конечно, от поцелуя они просыпаются. Риз Уизерспун в главной роли, кстати, 15 миллионов получила, стала одной из самых высокооплачиваемых звезд. А вот еще один такой каверзный вопрос. Этот факт недавно прочитал. Героиня Риз Уизерспун была вынуждена ходить во время съемок все время в одной...
2: Не знаю даже. Даже не догадываюсь.
1: Ну, одежде.
2: А, да, точно, точно.
1: Она же привидение, как она переоденется?
2: Точно, логично.
1: Маргарита, логично. От всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на спектакль «О чем говорят женщины» от Петербургского экспериментального театра. Тонкий юмор, очаровательная история. Спектакль состоится на сцене ДК «Выборгский». Начало в 19:15, 18 сентября. Приглашаем всех. Маргарита, хотите кого-то
2: Спасибо.
1: Поприветствовать?
2: Да, конечно. Хочу передать привет большой своим знакомым, друзьям, пожелать хорошего дня. Передаю привет коллегам с грузового сервиса, название не скажу.
1: Маргарита, спасибо за игру, хорошего дня.
2: И вам тоже спасибо, всего доброго.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Наверное, это мой рай.
6: Искать его отражение.
0: Радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Милый праздник сегодня отмечается 9 сентября. День плюшевого мишки в России. Именно об этих мягких, прекрасных созданиях и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: В США и Европе плюшевых медведей называют Тедди. Это связано с именем Теодора Рузвельта, президента Соединенных Штатов. В 1902 году на охоте он совершил благородный поступок. Отказался застрелить загнанного медведя. После этого случая маленьких и больших плюшевых мишек в Америке и Европе стали называть Тедди.
0: Четвертое место.
1: Самый большой плюшевый мишка появился в 1999 году в Финляндии. Он достигал почти 8 метров в высоту и весил 800 кило. А самый великовозрастный игрушечный медвежонок из плюша, доживший до наших дней, был изготовлен в 1894 году и до сих пор передается как реликвия от поколения к поколению в одной семье.
0: Третье место.
1: На сегодняшний день насчитывается более 20 музеев, посвященных мишке. А коллекционеры со всего мира пытаются заполучить в свою коллекцию самые эксклюзивные варианты. 90 тысяч долларов стоил наиболее дорогой мишка Тедди из Махера, который был сделан в 1929 году.
0: Второе место.
1: За более чем столетнюю историю существования плюшевого мишки было опубликовано более 400 книг, где он стал главным героем. Одна из самых известных, конечно же, сказка английского писателя Александра Милла «Винни-Пух», впервые изданная в 1926 году.
0: Первое место.
1: Популярность плюшевого мишки среди взрослых психологи объясняют тем, что пропорции его тела схожи с пропорциями тела младенца. Считается, что объятия с плюшевым мишкой пробуждают в женщине материнский инстинкт. И именно поэтому женщины так любят маленьких и больших плюшевых мишек.
0: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки.

0: «Лекс». Вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области подводят итоги трудового лета. В России изменятся правила внесения наличных в банкоматы. В Нальчике приготовили 250-килограммовую халву. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромских студенческих отрядах этим летом трудились почти 1000 человек, пишет ГТРК. Это учащиеся двух вузов и 14 учреждений профобразования. Больше половины из них работали на стройках. Они помогали возводить школы в Караваево и Красном на Волге, молодежный центр в Нее и жилые дома в Костроме. Также их привлекали к ремонту общежитий. Поручали подготовительные подсобные работы, благоустройство и озеленение. Но стройками дело не ограничилось. Активная молодежь трудилась на фермах, в теплицах, в детских лагерях и даже проводниками на железной дороге. С каждым из ребят был заключен трудовой договор, а горячие обеды предоставляли бесплатно. В некоторых районах, например, в Нее, студентам Мишари помогли с жильем. С 1 октября появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке, пишет «Известия». Операция будет проходить через систему быстрых платежей, но есть ограничения. За раз можно внести не больше 25 тысяч, за день до 50, а за месяц до 200. Такая операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП на нее не действуют. Комиссию могут взять оба банка. Лимиты считаются по человеку в целом, а не по каждому банку. Когда они восстановятся, зависит от методики конкретного банка. В случае, если банкомат принял деньги, а на счет они не поступили, необходимо сохранить чек и обратиться в банк, который принимал наличные. В случае отказа перед внесением купюр проверьте, подключен ли сервис и не превышен ли лимит. В Нальчике поставили рекорд России. Приготовили самую большую кабардинскую халву, пишет Лента.ру. Ее вес составил 254 килограмма. Национальное лакомство создали сельские женщины. На его приготовление у них ушло больше 6 часов. Рецепт халвы здесь передают из поколения в поколение. Это не просто угощение, а настоящая часть культурного наследия кабардинского народа. Готовят ее из простых натуральных продуктов. Сливочного масла, пшена и сахарного сиропа. Но вот сам процесс требует много времени и мастерства. Рекорд уже занесли в Книгу рекордов России. И, кстати, это уже не первый гастрономический рекорд в регионе. В 24-м году здесь сварили больше 300 литров яблочного джема, а в 23-м собрали панно из 42 тонн яблок. Что ж, кабардинцы умеют удивлять. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефис-экспо.ру.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать боевик с участием Райана Гослинга, который называется «Серый человек». А плюс к этой звездной фамилии еще куча имен. Это Крис Эванс, Ана де Армас, Билли Боб Торнтон и многие-многие другие. Сразу чуточку раскрою карты. «Серый человек» — это спецагент под кодовым именем Сьерра-6. Естественно, в этом фильме Райан Гослинг выделяется, поскольку раньше все ходил и страдал, а здесь настоящий герой боевика. Если проводить какие-то аналогии, да, сюжет банален, классический шпионский боевик напомнил мне и Борна, и «Врага государства», а о своем кодовом номере герой картины в шутку говорит, что 007 было занято. Ну, вы понимаете, кем. В общем, если фильм воспринимать чисто как развлечение, то очень и очень неплохо. Я бы даже сказал отлично. Приятный такой во всех отношениях боевик. Кстати, про этого героя написано аж 12 книг, так что можно подождать продолжение. Кино на вечер. «Серый человек». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Представители власти поняли, что ни тем, ни другим зверушка не является. Создание, которое пряталось в мусорном баке, оказалось кинкажу. Это такое экзотическое животное, обитающее в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Найденыша отвезли в Центр помощи животным, а оттуда в заповедник. То ли кинкажу удрал от хозяев, то ли его выбросили. Ясно одно. Самостоятельно добраться из тропического леса до пиццерии в Техасе зверек никак не мог. На данный момент животное находится в полной безопасности. Вот такая кинкажу, точнее штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика Лёд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальном

0: ТикТоках на radiovania.ru.
1: 12+.
2: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме обнаружили местонахождение пропавшего макета памятника Сусанину и Романову. Эксперт назвал день недели с наибольшей активностью мошенников. Нижегородские рыбаки поймали настоящего речного монстра. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме обнаружили местонахождение пропавшего макета памятника Ивану Сусанину и царю Михаилу Романову, пишет «Кострома Тудей». Напомним, в конце июля его установили на Сусанинской площади, там, где когда-то стоял исторический монумент. Макет был небольшим, около 80 сантиметров высотой и накрыт стеклянным куполом. Однако простоял он недолго, буквально через несколько дней он самоликвидировался. Теперь на Сусанинской площади осталась только пустая конструкция, стеклянный купол без памятника внутри. А сам макет, как выяснилось, переставили к Костромскому Кремлю. Примечательно, что рядом с ним находится та самая колонна, которая осталась от оригинального 15-метрового памятника, стоявшего в центре Костромы еще до революции. Мошенники чаще всего звонят по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, рассказал РИА Новости зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. Но есть и исключения, отмечает Кузнецов. Если мошенники нацелены на крупную сумму или планируют психологическую обработку, они могут звонить без остановки даже в выходные. Хорошая новость. Общее количество мошеннических звонков в России снизилось на 30%. Помните, что настоящие банки или полиция никогда не просят вас приводить деньги. Будьте внимательны и не дайте себя обмануть. В Нижнем Новгороде рыбаки выловили из Волги настоящего речного монстра. Сама весом больше 100 килограммов, пишет Лента.ру. Борьба с гигантом длилась больше часа. Как признался рыбак, они с напарником несколько раз менялись, чтобы удержать такого мощного противника. Все мышцы забились, словно после интенсивной тренировки в зале. Длина сама достигла почти 2,5 метра. Но домой рыбаки ничего не привезли. Речного монстра они отпустили обратно в Волгу, чтобы тот, как они сами выразились, уверенно удивлял порядочных рыбаков своей мощью и продолжал расти. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой!
2: 770908.
3: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
2: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня! Радио Ваня!

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. А наш-то парень опять отличился. Мексикано-американская актриса Сальма Хайек отпраздновала свой 60-й день рождения в итальянской столице, устроив пышное торжество, которое мгновенно привлекло внимание мировых СМИ. Мероприятие собрало как ближайших родственников именинницы, так и голливудских знаменитостей первой величины. Однако главной интригой вечера стало появление в списке гостей российского актера Юры Борисова. О его присутствии стало известно благодаря публикации в соцсетях Матильды Пино, падчерицы Хайек. Звездный состав гостей дополнили новозеландский режиссер Тайка Вайити с супругой британской певицы Ритой Орой, американская актриса Анджелина Джоли и другие голливудские знаменитости, что превратило римский вечер в событие мирового уровня. Для Юры Борисова, чья карьера в последние годы уверенно вышла на международную орбиту после номинации на «Оскар-2025», попадание в закрытый и избранный круг стало еще одним показателем растущего внимания западной индустрии к российскому актеру. Думаю, что настоящих поклонников Юры этот факт ничуть не удивляет.
0: Звездный час. Радио Ваня. В городе осень.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Люся Чеботина спустя 10 лет вернулась к учебе и поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Она рассказала, что таким образом решила продолжить образование, которое не смогла завершить после окончания Гнесинского училища. «Я решила закончить начатое 10 лет назад», — написала артистка в социальных сетях. В 19 лет Чеботина окончила Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства. По направлению эстрадно-джазовый вокал и получила специальность педагога. После этого она поступила на продюсерский факультет, однако учиться могла только на платной основе. Из-за отсутствия денег на образование певица решила сосредоточиться на работе и построении музыкальной карьеры, которая, как вы понимаете, успешно построилась. Спустя годы Чеботина все же решила вернуться к учебе. На этот раз она выбрала направление эстрадно-джазовое искусство. Певица призналась, что перед вступительными экзаменами сильно волновалась. «Учиться никогда не поздно, — подумала я и рискнула», — добавила Люся. Что ж, пожелаем певице успехов в учебе.
0: Звездный час. Ваня, Ваня, радио Ваня. Мы с тобой.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: По внешнему виду человека невозможно определить, болен

0: он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
1: Центр инфекционных заболеваний.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области прошел первый форум молодых врачей. В России предложили сажать пассажиров в самолеты и поезда через МАКС. Филолог рассказала, может ли кофе быть среднего рода. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области прошел первый форум молодых врачей, пишет «Кострома Тудей». Главным событием стала встреча с губернатором в формате открытого диалога. Врачи подняли несколько важных тем. Терапевт из Макарьева предложил перейти на электронные рецепты вместо бумажных, чтобы пациенты не стояли в очереди каждый раз, а данные сразу уходили в аптеку. Губернатор идею поддержал и поручил проработать техническую сторону. Также на форуме обсудили использование голосовых помощников для заполнения документов, чтобы врачи больше времени уделяли пациентам. Отдельно же затронули жилищный вопрос. Губернатор напомнил, врачи, проработавшие в регионе больше 10 лет, могут получить служебное жилье в собственность по закону, принятому в 2012 году. Глава региона поручил донести эту информацию до каждого молодого сотрудника. В Минтрансе предложили использовать мессенджер МАКС для посадки пассажиров в самолеты и поезда, пишет газета.ру. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин. Он уточнил, что пока это скорее идея и перспективное направление, а не утвержденный проект. Отмечу, что в России уже активно внедряют биометрию на транспорте. На некоторых маршрутах дальнего следования можно пройти посадку по биометрическим данным. А в нескольких регионах РЖД уже начали продавать билеты на электрички через МАКС. В разговоре фраза «моё кофе» вполне допустимый вариант, а вот в официальной речи пока лучше говорить «мой кофе», рассказала филолог Светлана Гурьянова. Ее слова приводят РИА Новости. Она напомнила, что средний род у слова «кофе» с пометкой «разговорное» еще в 1930-е годы указывался в словаре Ушакова. По словам эксперта, в русский язык кофе пришло именно в среднем роде, а вот мужской появился позже, вероятно, под влиянием голландского, немецкого и французского языков, где это слово как раз-таки мужского рода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Реклама.
3: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
4: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
5: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-80.
6: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Темза Таун будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. И, кстати, Темза Таун – пример так называемого города-призраков Китая. Он был построен в 2006 году недалеко от Шанхая и стилизован под типичный английский городок с булыжными улицами и европейской архитектурой. Но, несмотря на масштабное строительство, город так и не был заселен. Сегодня этот городок практически пустует и используется в основном как фотолокация, особенно популярная у молодоженов. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме будет уже заметно теплее. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Милый праздник сегодня отмечается 9 сентября. День плюшевого мишки в России. Именно об этих мягких, прекрасных созданиях и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: В США и Европе плюшевых медведей называют Тедди. Это связано с именем Теодора Рузвельта, президента Соединенных Штатов. В 1902 году на охоте он совершил благородный поступок. Отказался застрелить загнанного медведя. После этого случая маленьких и больших плюшевых мишек в Америке и Европе стали называть Тедди.
0: Четвертое место.
1: Самый большой плюшевый мишка появился в 1999 году в Финляндии. Он достигал почти 8 метров в высоту и весил 800 кило. А самый великовозрастный игрушечный медвежонок из плюша, доживший до наших дней, был изготовлен в 1894 году и до сих пор передается как реликвия от поколения к поколению в одной семье.
0: Третье место.
1: На сегодняшний день насчитывается более 20 музеев, посвященных мишке. А коллекционеры со всего мира пытаются заполучить в свою коллекцию самые эксклюзивные варианты. 90 тысяч долларов стоил наиболее дорогой мишка Тедди из махера, который был сделан в 1929 году.
0: Второе место.
1: За более чем столетнюю историю существования плюшевого мишки было опубликовано более 400 книг, где он стал главным героем. Одна из самых известных, конечно же, сказка английского писателя Александра Милла «Винни-Пух», впервые изданная в 1926 году.
0: Первое место.
1: Популярность плюшевого мишки среди взрослых психологи объясняют тем, что пропорции его тела схожи с пропорциями тела младенца. Считается, что объятия с плюшевой мишкой пробуждают в женщине материнский инстинкт. И именно поэтому женщины так любят маленьких и больших плюшевых мишек.
0: Великолепная пятерка. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. К всевозможным бытовым и электронным приборам, с помощью которых жены узнавали об измене своих мужей, добавились напольные весы. Одна девушка вернулась из командировки и решила уточнить, так сказать, динамику своего похудения. Часть данных показалась ей странной. Кто-то весом в 54 килограмма дважды взвешивался в один и тот же день. А ведь сама хозяйка была вовсе не худышкой. Для справки, я не вешу 54 килограмма, и в этот день меня не было дома, там был только муж, написала женщина в соцсетях. Кстати, пара незадолго до этого уже была на грани развода из-за измены мужа, но тогда супруги договорились взять паузу, чтобы поработать над отношениями. Какова была реакция окружающих? Прочитаю только самое скромное высказывание. «Закрой свое сердце для этого придурка и строй новую жизнь», справедливо посоветовал женщине один из комментаторов. И вы знаете, с ним трудно не согласиться. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама.
5: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
6: Центр инфекционных заболеваний.
7: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Водители России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. Единые учебники по русскому языку для старшеклассников прошли экспертизу. Британский актер сообщил журналистам, что новый исполнитель роли Джеймса Бонда уже найден. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Водители в России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. За 8 месяцев 2026 года оформили 38 миллионов таких полисов, что на 62% больше показателей прошлого года. Для владельца машины переход в онлайн означает избавление от поездок в офис страховой и возможности за пару минут сравнить тарифы разных компаний, не выходя из приложения. Теперь продление договора сводится к одному клику, если водитель решил остаться у прежнего страховщика. География цифрового спроса сосредоточена в крупных агломерациях и транспортных узлах. С технической стороны электронный полис работает как гибрид. Водитель предъявляет полис с экрана смартфона, но на случай отсутствия связи или разрядки устройства может иметь при себе обычную бумажную распечатку. Юридически эти форматы равноценны. Единые учебники по русскому языку для 10-11 классов средней школы и для системы среднего профессионального образования прошли экспертизу. Об этом сообщила советник президента России, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская в интервью РИА Новости. Как рассказала советник президента, учебники по родной словесности для 10-11 классов и для системы среднего профессионального образования, прошедшие экспертизу, в ближайшее время будут направлены на апробацию педагогам. Как ожидается, обучение по этим учебным пособиям начнется с 1 сентября 2027 года. И в завершении выпуска британский актер Гэри Олдман сообщил журналистам, что новый исполнитель роли Джеймса Бонда уже найден. Его слова приводит канадское издание Morning Show. Легенда Голливуда заявил, что кастинг в «Бондиану» завершен. Имя нового агента 007 Олдман раскрывать не стал, но отметил, что хотел бы видеть в этой роли своего партнера по сериалу «Медленные лошади» Джека Лаудена. Студия Amazon Metro-Goldwyn-Mayer, которая занимается разработкой нового фильма о Джеймсе Бонде, не подтвердила, что Лауден был утвержден. Компании отметили, что несколько актеров по-прежнему претендуют на эту роль. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Темза Таун будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. И, кстати, Темза Таун – пример так называемого города-призрака в Китае. Он был построен в 2006 году недалеко от Шанхая и стилизован под типичный английский городок с булыжными улицами и европейской архитектурой. Но, несмотря на масштабное строительство, город так и не был заселен. Сегодня этот городок практически пустует и используется в основном как фотолокация, особенно популярная у молодоженов. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме будет уже заметно теплее. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать боевик с участием Райана Гослинга, который называется «Серый человек». А плюс к этой звездной фамилии еще куча имен. Это Крис Эванс, Ана де Армас, Билли Боб Торнтон и многие-многие другие. Сразу чуточку раскрою карты. «Серый человек» — это спецагент под кодовым именем Сьерра-6. Естественно, в этом фильме Райан Гослинг выделяется, поскольку раньше все ходил и страдал, а здесь настоящий герой боевика. Если проводить какие-то аналогии, да, сюжет банален, классический шпионский боевик напомнил мне и Борна, и «Врага государства», а о своем кодовом номере герой картины в шутку говорит, что 007 было занято. Ну, вы понимаете, кем. В общем, если фильм воспринимать чисто как развлечение, то очень и очень неплохо. Я бы даже сказал отлично. Приятный такой во всех отношениях боевик. Кстати, про этого героя написано аж 12 книг, так что можно подождать продолжение. Кино на вечер. «Серый человек». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Какой только живности не обитает на белом свете, скажу я вам. Жители Норт-Ричленд-Хиллз, штат Техас, США, позвонили в полицию и рассказали, что увидели возле пиццерии странное животное. Очевидцы описали зверька как то ли обезьяну, то ли кенгуру. Но приехавшие представители власти поняли, что ни тем, ни другим зверушка не является. Создание, которое пряталось в мусорном баке, оказалось кинкажу. Это такое экзотическое животное, обитающее в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Найденыша отвезли в Центр помощи животным, а оттуда в заповедник. То ли кинкажу удрал от хозяев, то ли его выбросили. Ясно одно. Самостоятельно добраться из тропического леса до пиццерии в Техасе зверек никак не мог. На данный момент животное находится в полной безопасности. Вот такая кинкажу, точнее штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Депутат Сергей Миронов предложил изменить порядок индексации тарифов ЖКХ и проводить ее не чаще одного раза в год. В Российской Федерации создадут перечень правил по использованию искусственного интеллекта. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутат Сергей Миронов предложил изменить порядок индексации тарифов ЖКХ и проводить ее не чаще одного раза в год. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы накануне. Копия документа есть в распоряжении газеты «Ру». Предлагаю изменить правила индексации коммунальных тарифов. Проводить ее нужно строго один раз в год, а повышать коммуналку на уровень официальной инфляции. По сути, мы предлагаем запретить вторую индексацию в течение года, которая всегда особенно больно бьет по кошелькам граждан, сказал Миронов. Он уточнил, что рост тарифов утверждает не только федеральное правительство, но и местные власти, что приводит к значительному удорожанию услуг. В Российской Федерации создадут перечень правил по использованию искусственного интеллекта. Об этом говорится в концепции повышения уровня цифровой грамотности россиян. Для достижения целей концепции необходимо обеспечить решение следующих задач: формирование специализированного перечня правил по взаимодействию с системами искусственного интеллекта, сказано в документе. В нем отмечается, что этот список будет содержать методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче биометрических и иных персональных данных алгоритмам машинного обучения. И в завершении выпуска. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. В прошлом году таких респондентов было почти вдвое меньше – 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Среди тех, кто воспринимает дачу как второй дом, 38% за последний год увеличили расходы на ее благоустройство. Еще 42% сохранили расходы примерно на прежнем уровне, а 20% стали тратить меньше. В среднем владельцы дач готовы направить на улучшение условий проживания 74 тысячи рублей в течение года. Наиболее востребованными оказались покупки, которые делают загородную жизнь удобнее. 27% опрошенных в первую очередь готовы потратиться на технику для ухода за домом и территорией, а 23% на удобную садовую мебель. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Темзатаун будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. И, кстати, Темзатаун – пример так называемого города-призраков Китая. Он был построен в 2006 году недалеко от Шанхая и стилизован под типичный английский городок с булыжными улицами и европейской архитектурой. Но, несмотря на масштабное строительство, город так и не был заселен. Сегодня этот городок практически пустует и используется в основном как фотолокация, особенно популярная у молодоженов. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме будет уже заметно теплее. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
3: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня, Ваня. Радио Ваня.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
5: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
6: Ювелирная улица «Приволжска».
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Ваня. Радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: любовь.
1: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
0: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Ваня! Радио Ваня!

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала. Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Кэш. И яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
4: Здравствуйте, Ксения.
5: Привет, классно выглядишь.
4: Я знаю, спасибо.
3: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
4: Что расскажу?

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!